Лидер FM. 5 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Flash Dance.

0: что нравится. Что нравится. Лидер
1: FM. Сейчас это разлюбишь. Так теперь, когда весь мир

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
4: Хватит выбирать, пора покупать! Современные, стильные и эргономичные кухни «Марсала Лайт», «Мирелла Лайт» и «Тореда Лайт» со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в «Пинскдрев».
5: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем бодрого утра, всем привет.
1: Вы слушаете Лидер ФМ, с вами в студии мы, Павел Баришис.
0: И Милена, и начало трудовой недели встречаем вместе.
1: Ну, утро сегодня достаточно теплое, несмотря на то, что такое пасмурное.
0: Прекрасная погода, о ней мы расскажем обязательно в этом музыкальном часе, ну и поделимся многими другими интересными моментами.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувств.

0: 7:20, 18 мая.
1: Ну, конечно, о праздниках мы вам расскажем. И первый из них, кстати, очень важный. Международный день музеев сегодня.
0: Ну что, замечательный праздник. Кстати, учрежден он был в 77 году на Генеральной конференции Международного совета музеев.
1: Праздник этот отмечается ежегодно более чем в 150 странах. Основная идея его – напомнить обществу, что музеи являются важнейшим средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания между народами.
0: Ну что, наших музейщиков поздравляем?
1: Конечно, естественно. И вообще вам рекомендуем посетить наш Лидский музей. Видела там, знаешь, в интернетах,
0: да,
1: что много новенького,
0: да,
1: интересного у нас появилось.
0: В ногу со временем идут.
1: Абсолютно. Поэтому на что посмотреть, есть точно.

0: 7:23. Мы продолжаем о праздниках. Знаешь, сегодня есть по-настоящему такой весенний, ароматный праздник.
1: И как он называется?
0: Международный день сирени.
1: Не только Международный день музеев. Сегодня еще Международный день... сирени.
0: Это дата приурочена ко дню рождения выдающегося французского селекционера Виктора Лемуана, который создал более 200 сортов этого благоухающего кустарника. Вот без него, без его трудов мы бы не знали этого невероятного разнообразия оттенков и форм, которые украшают наши парки в мае.
1: Замечательно. А еще без него многие не знали бы, что такое штрафы.
0: О, это точно.
1: Ведь наверняка все в курсе, да, но раньше не были в курсе о том, что нельзя срывать сирень-то.
0: Абсолютно.
1: Нельзя.
0: В случае
1: вот
0: в городе.
1: У себя, пожалуйста, на даче можно, в парке нельзя. И, между прочим, вот до 30 базовых величин, вот административный ответственный штраф такой вот, за сорванную. А на индивидуальном предпринимателе, знаешь, сколько?
0: Сколько?
1: До 200.
0: Ой-ой-ой.
1: И 300 базовых величин.
0: Ой-ой-ой.
1: Вот так что красивая вот эта сирень, она должна оставаться на том месте, где должна оставаться.
0: Слушай, и замечательно, что она там и остается. Посмотри, какой красивый город. Все действительно
1: да,
0: в сирене.
1: Да, благоухает.
0: Дворы, парки. А вот сам-то кустарник, он правда разных оттенков. Есть белая, такая вот, знаешь, лавандовая, прям ярко-фиолетовая.
1: Угу.
0: Город прям украшен разными оттенками. Выглядит это очень красиво.
1: А еще в запахах у нас, знаешь, что поля рапсовые.
0: А,
1: вот
0: тоже.
1: Невозможно проехать. Сейчас смотришь у всех фотографии тоже в рапсовом поле. Но, кстати, тоже нельзя
0: да,
1: вот в поле заходить. Рядышком, пожалуйста, сфоткались, да? А дальше нельзя. Не-не. Ну, вот тоже штраф такой. Поэтому это не это не для красоты, это сельскохозяйственное растение, значит. Вот так.
0: Ну,
1: немножечко такой профилактики, несмотря на то, что сегодня Международный день сирени этого красивого растения.
0: Ну, конечно, рапс, ты знаешь, это тоже красота, несмотря на то, что сельскохозяйственная такая культура. Поэтому в наших с вами силах эту красоту сохранять, не трогать, не
1: популяризировать, я бы так сказал. Какие у нас поля красивые.
0: Это
1: слушай.
0: Точно в Инстаграм только и вкладывать.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц.

Оленька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.

0: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства. Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by. В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: 7:40, делимся, что же там звезды для нас подготовили.
4: Овны, время для активного отдыха и новых впечатлений, не сидите дома.
3: Тельцы, уютный домашний вечер принесет гармонию и покой.
4: Близнецы, неожиданные встречи могут перерасти в дружбу или сотрудничество.
3: Раки, природа и свежий воздух восстановят ваши силы.
4: Львы, ваша щедрость и доброта будут вознаграждены вниманием окружающих.
3: Девы, наведите порядок в делах и мыслях. Все вокруг будет этому способствовать.
4: Весы, сегодня самое время заняться обустройством своего жилища.
3: Скорпионы, планы, поставленные сегодня, получат поддержку звезд.
4: Стрельцы, сегодня весьма удачны короткие поездки.
3: Козероги, практичные решения укрепят ваше положение на работе.
4: Водолей, творческий порыв поможет реализовать давние задумки.
3: И рыбы, спокойный день в кругу семьи наполнит вас положительными эмоциями.
4: Мы желаем доброго утра.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Итак, погода в этот день, замечательный майский, что обещает нам Белгидромет?
1: Обещает нам облачную погоду и продолжительные осадки.
0: Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 18 метров.
1: И температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.

0: 7 часов 49 минут. Напоминаем, что сегодня уже 18 мая на календаре у нас.
1: Сегодня день встречи с прекрасным.
0: Вот всем вам желаем сегодня с прекрасным столкнуться.
1: Обязательно. А мне кажется, знаешь, этот праздник очень тесно связан как раз-таки с Днем музеев, потому что именно музей...
0: Международный сегодня. Да, а еще День сирени, это уже прекрасно.
1: Тоже прекрасно. Ну, и есть еще то, что, я не знаю, для меня это прекрасно, но многие очень боятся.
0: Так.
1: Сегодня день рождения майского жука.
0: Ну, хорошо. А чего бояться-то?
1: А вот представляешь, есть очень много людей, которые прям действительно до жути боятся майских жуков.
0: Май-то ведь все-таки...
1: Абсолютно милейшие создания. Они же милашки, пушистенькие такие. Такие вот забавные. Поэтому не стоит их бояться.
0: Сегодня еще день розовой пантеры.
1: О, я не знаю. Мультика. Такой, да. Помнишь, был
0: персонаж,
1: мультфильм.
0: Персонаж, да, конечно.
1: Вот, вот в честь нее этот праздник.
0: Ну, между прочим, класс. Этот персонаж появился еще в титрах одноименного детективного фильма 63-го года. И стал таким популярным, да. И обрел собственную жизнь в мультсериалах.
1: Слушай,
0: представляешь, 60-х годов.
1: А я знаю, что это любимый мультсериал.
0: 60
1: многих.
0: Лет ему, а? Да.
1: Это любимый мультсериал многих,
0: да.
1: Поэтому сегодня его классно было бы пересмотреть.
0: Там самое классное — это саундтрек. Да, вот и все. И вот та самая пантера. Ну, такие интересные события, праздники.
1: А, кстати, о событиях.
0: Да. Какое
1: у нас
0: интересно.
1: В Инстаграме
0: начинается сегодня,
1: голосование за нашу Мисс Весну.
0: Мисс Весна, лидер ФМ. Голосование уже открыто. 20 прекрасных девушек. За них вы отдаете свой голос в нашем Инстаграме.
1: Угу.
0: Кто выигрывает, тот получает приз.
1: Да, приз у нас очень-очень классный. Во-первых, мы разыгрываем среди наших красавиц сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». А во-вторых, победительница появится на первой странице Лидской газеты.
0: Ну что, так что голосуйте за ваших красавиц, за кого вы будете болеть. А голосование открыто 1 июня. Мы будем подводить итоги.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 8:00. Это точное время и новый музыкальный час на наших волнах.
2: Очень скоро послушаем дуэт Кайго и Эва Макс. Люси Чеботина появится. Майли Сайрус.
1: В этом часе заряжаемся позитивом от классных новостей, смеемся и, конечно, утро проводим весело.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лиде начинается поэтапное отключение горячего водоснабжения. С 18 мая временные неудобства испытают жители домов по улицам Советской, 8 марта Кирова, Гагарина, Гоголя, Шубина, Островского, Интернациональной, Труханова, Замковой, бульвару князя Гедемина, а также отдельных домов по проспекту Победы, улицам Мицкевича, Фрунзе, Ленинской. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение будет отсутствовать по 30 мая. Служба занятости организует бесплатное обучение безработных для повышения разряда по имеющейся профессии. Обращаться, улица Советская, 31. Депутаты Палаты представителей с 18 по 24 мая будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. В период работы в округах депутаты проведут работу с избирателями. В рамках единого дня информирования расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси. Проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации товаров отечественного производства, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии будут осуществлять ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества Палаты представителей. В Польше начали массово аннулировать лицензии у практикующих врачей из Украины. В этом месяце право на работу уже лишились более 200 иностранных специалистов. Причина – истечение законного срока, в течение которого медики из стран, не входящих в Евросоюз, были обязаны официально подтвердить владение польским языком. Председатель польского высшего медсовета подчеркивает, что ситуация может отрицательно сказаться на тысячах иностранных специалистов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Ветер северный с переходом на северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 16 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Хорошего утра, 8 часов и 16 минут, понедельник, 18 мая.
2: Пора заряжаться хорошим настроением. Слушай, мы очень часто с тобой говорим про интернет-мошенников.
1: Да.
2: Про то, как важно не вестись на всякие провокации, про то, как важно отслеживать этот момент. А вот в Японии мошенничают благодаря крабам.
1: Не понял.
2: Объясняю.
1: Объяснение.
2: Схема, как по мне, выглядит сложно. В чем дело? Вот представь, ты вот стоишь у себя дома, тебе там стук в дверь, звон, да? Ты открываешь дверь, и у тебя на пороге краб.
1: Краб. Ага.
2: Ну, живой, настоящий.
1: Да. Говорит, дай краба, держи краба.
2: Ну, первое, что хочется сделать, это, наверное, сделать фотографию, да, и выложить, сказать, а, посмотрите, что у меня здесь происходит.
1: Краб позвонил.
2: Но на самом деле на это и расчет.
1: Так.
2: Дело в том, что этих крабов подкладывают вот, мошенники. Потом они мониторят социальные сети и ищут хэштеги, знаешь, где написано там краб, сюрприз, что-то в этом духе. И после ждут, пока ты поедешь в отпуск. Оставишь свой домик,
1: так.
2: А у них уже будет данные, знаешь, где ты живешь, про тебя, про твои социальные сети. Они будут за этим следить, а потом придут к тебе домой. Поэтому сейчас в Японии, знаешь, такой
1: какая-то сложная система такая, да?
2: Крабовый переполох. Но система не новая. Еще в 2019 году в интернете ходили, знаешь, вот эти вот разговоры про то, что благодаря крабам мошенничают, нужно быть внимательными. Uh-huh. Также используют жуков-оленей и разного рода...
1: Сегодня день майского жука. Их тоже используют.
2: Слушай, знаешь, мне кажется, что в наших широтах их много, и вот так вот переживать по поводу каждого майского жука...
1: Целый рой. Да.
2: Ну, будет немного странновато. Но все-таки, если вы увидите на своем пороге крабы этим летом, ну, стоит задуматься. На

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:25. Забавная история из Австралии.
1: Угу.
0: Значит, мужчина случайно попал на видео с показа мод и стал звездой соцсетей. Сейчас можно везде посмотреть этот забавный ролик.
1: А что случилось? Как?
0: Мероприятие проходило на одном из пляжей Сиднея. И одновременно с моделями у моря оказался отдыхающий, который не обращал внимания на показ.
1: Mm-hmm.
0: Он просто раскладывал свои вещи на песке, делал зарядку.
1: Mm-hmm.
0: Искупался на фоне манекенщиков, показывающих наряды. И он ничего не подозревал. Просто вот человек спускается по лестнице, а в это время по лестнице ходит модель. Он даже не обратил внимания, что это модель якобы. Видеозапись случайного появления на показе мод стала вирусной. Некоторые назвали настоящей легендой за эту оплошность. Вот так.
1: Подожди, я правильно понимаю, что получается, грубо говоря, за ночь человек стал популярен на весь мир?
0: Ну, получается так, да. Случайности.
1: В нужное время, в нужном месте.
0: Да, благодаря случайности он не подозревал, что проходит показ мод. Он просто вышел на пляж, спустился по лестнице, а там, оказывается, вот ходят эти манекенщики, манекенщицы.
1: Слушай, а есть у него какие-то там, я не знаю, может, у него необычный образ был какой-то?
0: Да нет, просто обычный человек. Да, обычный человек в плавках вот. Пошел купаться, а на самом деле попал на показ мод.
1: Вот оно как бывает. А знаешь, да. У нас как-то вот люди обычно, если видят, да, там, что в городе что-то происходит, это еще снимается, как-то, знаешь, так все обходят.
0: Ну, знаешь, может, у них там принято, он как-то не видел всего этого. Mm-hmm. Он спокойно на своей волне пошел как раз по волнам покупаться, на волнах плескаться. А в это время ходят парни, девушки, что-то там показывают, а он возле них спокойно все-таки в объективе камер. Ну, знаешь, классно, наоборот, он сделал рейтинг.
1: Да, вообще-то это, во-первых. Во-вторых, после такой истории, знаешь, хочется отметить, что если вы видите, что где-то в городе проходят съемки, не нужно пугаться камер.
0: Да, пожалуйста, проходите. Участвуйте, принимайте участие.
1: Абсолютно, может быть, и вы завтра утром проснетесь популярным на весь мир.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188 0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188 0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широкий ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев.

0: киты. Только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Это была Люся Чеботина. 8:37. Прекрасного утра для тех, кто не завтракал. Двухлетний мальчик стал звездой интернета после того, как заказал 31 чизбургер с маминого телефона, пока она оставила его разблокированным.
1: Ой, да такие частые
0: видимо,
1: истории.
0: Да. Видимо, он очень любит вот эти вот булочки, да?
1: Ага.
0: И вот назаказывал себе еще и после платы за доставку щедрых чаевых итоговый счет составил, ну, более 100.
1: Ого! Вот так вот. Ого!
0: Ну, в общем,
1: это
0: молодец.
1: Дети.
0: Да.
1: Это дети. В целом детям многое простительно. Помнишь, мы с тобой тоже как-то рассказывали.
0: Послушай, знаешь, там покупают некоторые вещи очень дорогие.
1: Вот. Мы, по-моему, рассказывали, что парнишка заказал с какого-то сайта огромную кучу игрушек или леденцов. Что-то такое тоже было.
0: И там
1: тоже
0: коробками привезли. Коробки оказались,
1: да.
0: Коробки под дверями.
1: Ну, видишь, хорошо, что здесь коробок нет.
0: Коробок нет. Огромные. Ну, поели все. Всех угостил. Ну, понимаешь, самые интересные фотографии, где он просто вот лежит в этих чизбургерах. Малыш, он просто...
1: Фотографии,
0: он просто в них закопан. Ну, что ж, приятного аппетита, что ли, стоит пожелать ему и всем, кто пытается сейчас позавтракать.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Итак, Белгидромет нам сообщает, сегодня будет облачная погода, продолжительные осадки.
3: Северный ветер, 2-3, местами 8 метров в секунду.
2: Ну и воздух прогреется от 15 до 16 градусов.

0: хорошего утра. Сегодня осадки нам обещают. Ну, довольно тепло. 18 Слушай, мая все-таки.
1: Я знаю, у кого каждое утро проходит намного... Да круче, чем у меня, да. У тебя, у всех у нас, кого? Наверное. Я тебе рассказываю. Есть в Америке отель, и там работает человек с официальной должностью, которая вообще больше нигде в мире не существует. Должность называется «уткоуправитель». Объясняю. Дважды в день он надевает красную с золотом униформу, поднимается на лифте на крышу и торжественно спускает вниз 5 уток.
0: Ну, для чего?
1: Пол отеля. Там утки маршируют по красной ковровой дорожке к мраморному фонтану и плавают в нем до вечера на глазах просто у гостей отеля. Эта традиция, которая еще в 1933 году зародилась, управляющий отелем вернулся из поездки на охоту и просто вот ради шутки выпустил несколько уток в фонтан в холле. С того, ну, гостям это понравилось, и с того момента вот уточки в фонтане в холле плавают.
0: Ну, как-то вот странно, как это расслышать, я не могу понять.
1: Я просто не могу себе представить, кому живется прекраснее, чем этим уткам. Ты представь себе внимание к тебе. Отдельный человек приходит по красной дорожечке, ты там с твоими друзьями, подружками
0: лапками.
1: Спускаешься лапками, идешь в фонтанчик, и твоя работа заключается в том, что ты целый день красиво плаваешь в фонтане.
0: Ну что ж, всем красивого дня, что ли. Понедельник сегодня у нас начинается, пускай начнется красиво. Неделя будет красивой и продуктивной. Ну, а, конечно, участвуйте в нашем фотоконкурсе «Мисс Весна». Точнее, голосовании, да, потому что уже 20 девушек отобраны, 20 фотографий. Можете посмотреть на нашей странице в Инстаграме. Голосуйте за свою участницу, отдавайте ей свой голос. 1 июня подводим итоги, вручаем ей подарок. Это сертификат на ужин в ресторане «Панорама», публикацию на страницах «Лидской газеты».
1: Так, ну, не забывайте, время есть. Очень важное правило. Голосуют у нас те, кто на нас подписан. Поэтому, если вы еще не подписались,
0: быстренько это
1: обязательно
0: делаем.
1: Обязательно.
2: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9:01. Всем привет.
3: Новый музыкальный час наступил. Что же в нем будем слушать?
2: Рэй Далтон появится. Новый трек от Нюши. Золотой хит от Саник.
3: Через 15 минут уже традиционно сыграем, а пока послушаем классные треки.
0: Ты слушаешь Лидер FM. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская проведет в Лиде выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Он состоится 25 мая с 12 до 13 часов в районном исполнительном комитете. Предварительная запись на прием будет осуществляться 19 мая с 9 до 12.00 по телефону 53 40 30. 23 мая в 22 часа состоится ночь кино в Лидском замке, информирует пресс-служба райисполкома. Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. Вас ждет фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках, героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма стал Лидский замок. Кинопоказ будет проходить под открытым небом. Международные карские чтения «Славянский мир» и «Национальная речевая культура в современной коммуникации» собрали в Гродно ученых из 12 стран, передает Белта. Масштабный научный форум в 2026 году объединил в очном и дистанционном форматах 300 ученых – лингвистов, историков, социологов, культурологов, этнографов. Это представители из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии, Словакии, Армении, Ирана, Израиля. Первое чтение со спадчины академика Карского, посвященное 130-летию ученого, состоялись в университете 35 лет назад. Схватил хищника за шею. В Индии 13-летний подросток в одиночку отбился от напавшего на него леопарда. Об инциденте вблизи растущего заповедника сообщает телеканал ОНТ. Дикий зверь выскочил из зарослей на ребенка, который играл возле колодца. Подросток проявил невероятную смелость. Он мертвой хваткой вцепился в шею леопарда, не позволяя себя укусить, и принялся кричать. Пока к месту происшествия с палками в руках спешили его отец и местные жители, подросток успел нанести удар хищнику и отбросить его в сторону. В итоге мальчику удалось одолеть зверя собственными силами. К моменту прихода подмоги испуганный леопард уже сбежал в чащу.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе ожидаются осадки. Ветер северный с переходом на северо-восточный и юго-восточный 2-4, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 16 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте pinskdrev.by.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:16, вот и пора играть.
2: Итак, слушаем фрагментик, о чем будут рассказывать наши соведущие. Как и всегда догадываемся, на 9703 варианты отправляем.
1: Ну и победитель, конечно, получит приз. В этом часе им станет ароматизатор оцелонно-напольных покрытий «Мастер Пол».
2: Давайте слушать.
3: Зеленая длинная, зеленая весной и летом. Осенью ее не видно иногда, зимой ее тоже, можно сказать, не видно.
1: Ну о чем же идет речь?
2: Пишите.

0: Ну что, самое время есть итоги подвести.
1: Слушаем фрагмент.
2: Зеленая длинная, зеленая весной и летом. Осенью ее не видно иногда. Зимой ее тоже, можно сказать, не видно. Это трава.
0: Ну, трава, конечно же.
1: Кто у нас сегодня победитель?
0: Им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 8713.
1: Принимайте аплодисменты. Поздравляем вас с победой.
0: Ну и, конечно, подарок достается вам, а именно ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: На постоянную работу требуется пицца Йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Достоверно, оперативно,
4: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.

0: если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
1: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: поделившись своей новинкой на наших волнах. Она называется Polaroid. И, знаете, мне кажется, будет безумно атмосферно немного вспомнить старые снимки и этим летом сделать их как можно больше физических, не на телефон, чтобы их можно было потрогать.
1: Ты

погоде, конечно, расскажу. Белгидромет сообщает, что у нас сегодня с вами сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Северный ветер от 3 до 7 метров в секунду. И температура воздуха до 16 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01. Это новый музыкальный час на наших волнах. Привет! В нем слушаем новинку от Полины Гагариной. Опять по телу разряд. Появится Зиверт. Артик и Асти в этом часе. Новости, прогноз погоды и много музыки. Оставайтесь с нами.
0: Ты слушаешь

0: новости.
1: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. На 6-м форуме медийного сообщества Беларуси в Гродно прошла торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Золотая литера». Он проходит ежегодно и отмечает лучшие достижения в белорусской журналистике. Заветная статуэтка вручена корреспонденту «Лидской газеты» Лилии Левкович в номинации «Лучший аналитический материал» среди областных, районных, городских, печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий. Начальник Лидского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Кулак проведет прямую телефонную линию. Она состоится в среду, 20 мая, с 9 до 12 часов. Обратиться можно будет по телефону 80154-655-103. Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 мая. Во многих районах Беларуси прогнозируются сильные дожди и грозы. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. При этом будет достаточно тепло. До плюс 23 градусов по востоку страны, до плюс 27. На авиашоу в США во время выполнения трюка потерпели крушение два истребителя палубной авиации. По сообщениям местных СМИ, экипажи успели катапультироваться. Инцидент произошел на территории действующей базы ВВС в штате Айдахо. Катастрофа случилась во второй день авиашоу.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Control, трек, который является знаком о том, что стоит немного отпустить контроль, особенно если вы козерог.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7. Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

погода сегодня пасмурная, хотя и очень теплая. При этом мы все равно можем позволить себе согреваться горячими хитами на наших волнах прямо по курсу. Один из них — Dive Into The Ocean, за ним прогноз

0: погоде рассказываю. Белгидромет обещает, что сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Северный ветер 3,7 метров в секунду и температура воздуха от 15 до 16 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. На Личине определили семью года. Районный этап республиканского конкурса состоялся во Дворце культуры нашего города. За звание лучших и право представлять регион на областном этапе боролись 5 многодетных семей. Претендентам на победу предстояло пройти 3 конкурсных задания. В итоге первое место заняла семья Павловских. Супруги Евгений и Юлия воспитывают 4 детей. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Служба занятости окажется действие в приобретении опыта работы выпускникам учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, и гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Беларусь продолжает укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном. Официальный визит в Баку начинает парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Запланирована встреча с президентом Азербайджана. Стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Делегация также примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. После землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Джуанском автономном районе КНР эвакуировали более 7 тысяч человек. Трое числятся пропавшими без вести. Землетрясение, произошедшее ночью 18 мая, привело к серьезным последствиям. В результате стихийного бедствия серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. 4 человека госпитализированы. Продолжается поисково-спасательная операция.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-2980.
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Гран-при 6+.
1: По дороге на работу мужчина поймал рыбу, признанную рекордной. Джесси Миллер работает водителем-экспедитором. И как-то раз по дороге на работу он решил потратить несколько минут на свою любимую рыбалку. Житель Агайц закинул удочку в реку и практически сразу подцепил рыбину, известную как краппи. Борьба была недолгой, хотя в какой-то момент Джесси чуть не упустил рыбу. Ведь он не ожидал, что улов настолько крупен. Когда же рыбак разглядел своего краппи, он понял, что вполне может побить рекорд штата. Правда, для этого ему потребовалось ехать на местный рыбный рынок. Взвешивать рыбину она потянула почти на 2 килограмма и получить подписи свидетелей взвешивания. Вот только выяснилось, что в Огайо живут белые краппи и черные краппи, а улов нашего героя к ним не относится. Он гибрид. Но Джесси все равно может радоваться, ведь для его гибридного краппи завели специальную категорию, и улов стал первым гибридным рекордом штата Огайо.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламу. Игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinskdrev.by.
0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
5: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода с продолжительными осадками. Ветер северный 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь

0: «Золотой хит» представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов и одна минута. Новый музыкальный час, а в городе наступил полдень. Дождь льет, как из ведра, хочу сказать я вам. Если вы отправляетесь куда-то пешком, надевать низкие кеды – это плохая идея. Не повторяйте моих ошибок, берите зонтики, а еще лучше – дождевики. И все это вместе с зонтиками. Потому что дождь действительно такой внушительный, ощутимый. Лужи тоже внушительные. Так что давайте-ка перед летом как-то не будем болеть из-за дождя. На наших волнах новый музыкальный час, как я уже и сказала. В нем слушаем новинку от Леди Гаги. Появится Акмаль. Также Бурак Етер. Новости, прогноз погоды и сыграем уже через 15 минут.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидское ЦРБ объявляет о начале оформления договоров на целевую подготовку специалистов с высшим образованием специальности здравоохранения. С 15 мая начал работу пункт выдачи целевых договоров, расположенный по адресу улица Мицкевича, 1, акушерский корпус, кабинет 306. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, плюс копию. Если поступающий младше 18 лет, обязательно присутствие родителя или законного представителя. Справки по телефону 54-38-85. Футбольный клуб «Лида» неудачно провел матч 7-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встречалась с «Минском-2». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2-1. «Лида» опустилась на 4-е место в турнирной таблице. Лидируют в первой лиге «Слоним-2017» и «Слуцк». За последние сутки в органы милиции поступило около 100 обращений о звонках телефонных мошенников. Благодаря слаженной работе сотрудников МВД и бдительности граждан удалось предотвратить большинство подобных инцидентов. При этом зафиксировано 3 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. На северо-западную часть Канзаса обрушилась мощная песчаная буря. Огромное облако пыли поднялось из-за ураганных порывов ветра. Густая стена из песка и грязи накрыла регион и практически полностью заблокировала видимость на дорогах. Помимо пыли, атмосферный фронт принес в регион сильный грозовой шторм, крупный град и угрозу формирования торнадо.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северный и северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Унитарное предприятие «Грудно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.

0: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Lida Медиакомпании. Закажи рекламу на Lida TV и Радио Лидер FM и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Lida Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
2: Реклама на Лидер FM 54 70

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16, время подарков на наших волнах уже наступило. В этом часе для вас буду разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен в Лиде по улице Советской, 28. Правила просты и понятны. Даю вам какой-то факт, а ваша задача определить, правдивый этот факт или не совсем. И на номер 9703 отправить только одно слово «правда» или «ложь». Мне кажется, с этим все понятно, я готова приступать к факту, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что родиной Олимпийских игр является Италия? Вот такой вопрос. Правда это или ложь? 9703, пишите, жду ваш смс.

пора подводить итоги. Итак, мой вопрос звучал следующим образом. Правда или ложь, что родиной Олимпийских игр является Италия? Ну, на самом деле, нет, не Италия, а вот родина Олимпийских игр считается Греция. Первые Олимпийские игры были проведены именно там в 776 году до нашей эры. Они проходили у подножья горы Олимп в городе Олимпии в честь верховного бога Зевса, а не в Италии. Поэтому действительно на сегодня это ложь. А нашим победителем стал слушатель. Последние цифры номера телефона 2904. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». Подарок забирайте в Лиде по улице Советской, 28. Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Инстаграме нет никаких колючих роз, только красивые девчонки, которые участвуют в конкурсе «Мисс Весна» Лидер ФМ. Кстати, если вы еще не успели проголосовать за свою фаворитку, обязательно переходите на нашу страницу в Инстаграм, обязательно подписывайтесь, читайте условия голосования и голосуйте за ту, кого по праву можно называть «Мисс Весна».

Вроде рассказываю. Белгидромет сообщает, что у нас сохранится облачная погода с осадками. Северный ветер 3,7 метров в секунду. И несмотря на осадки, у нас все равно тепло. До 16 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Точное время и новый музыкальный час. Привет! В этом часе слушаем горячий хит «Beautiful Places». Появится мод. Также новинка от Мэри Гу. Будем играть, случится это через 15 минут. Прямо по курсу остывающий хит «Think About Us», за ним новости с погодой.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 20 мая в 15 часов будет проводиться плановая проверка системы оповещения в городе Лиде и Лидском районе. Прозвучат сирены. Спасатели напоминают, услышав сигнал, внимание всем, включите телевизор или радиоприемник, прослушайте экстренное сообщение, действуйте по инструкции. Звук сирен – это призыв получить необходимую в экстренной ситуации информацию. Лида приняла областной открытый конкурс «Фанфары Лидского замка». Лучших определяли в двух номинациях и двух возрастных группах. Всего свое творчество продемонстрировали 13 коллективов. Они исполнили по два разнохарактерных и разностилевых произведения. Личане не остались без наград. Образцовый духовой оркестр детской школы искусств стал лауреатом первой степени. Коллектив Лидской детской музыкальной школы искусств награжден дипломом лауреата второй степени. В Беларуси все популярнее становится необычный вид туризма – промышленный. На Минском тракторном заводе, например, поток туристов из России с начала года вырос почти на треть. Всего же с цехами предприятия, музеем, конвейером и, конечно же, продукцией ознакомились более 6500 человек. Промышленный туризм на МТЗ развивают почти 10 лет. За это время на предприятии побывали гости из 84 стран. Польским больницам и поликлиникам грозит кадровая дыра. Средний возраст медсестер – 55 лет, и он продолжает расти. Как пишут СМИ, проблема касается не только стационаров, но и всей системы здравоохранения – от амбулаторной помощи до долгосрочного ухода. К тому же медсестер слишком мало.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северный, северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» Бродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте pinskdrev.com.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер.ФМ.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:14. Время для очередной игры. Подарком для победителя в ней станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам задаю вопрос и предлагаю варианты ответов. От вас требуется выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но я также уточняю, что меня интересует не просто номер верного варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. Думаю, с этим все понятно. Итак, мой вопрос. Сколько всего шахматных фигур у одного игрока? Первый вариант 8, второй вариант 16 и третий вариант 18. Вот такой вопрос. Какой ответ верный? 9703, жду смс.
0: Дарим подарки.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Ну что ж, пора итоги подводить. Итак, еще раз мой вопрос звучал так. Сколько всего шахматных фигур у одного игрока? Первый вариант 8, второй 16 и третий 18. На самом деле в шахматах у каждого игрока по 16 фигур. Один король, один ферзь, две ладьи, два слона, два коня и 8 пешек. Всего комплект состоит из 16 фигур. Поэтому правильный вариант ответа на сегодня номер 2 – 16. А наш чемпион – слушатель. Последние цифры номера телефона – 43-00. Для вас звучат аплодисменты. Именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
1: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Эксклюзив, стиль, надежность. Альта-гамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Новинка от Мэри Гу на наших волнах. Конечно, новинки — это не редкость у нас. Но у нас есть и треки, которые давно многими любимы. В этом часе еще их послушаем. А пока прямо по курсу трека Underwater.

Познакомимся с прогнозом погоды на завтрашний день. Белгидромет сообщает, что нас ожидает облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 14.00, точное время, привет, и это начало нового музыкального часа. В этом часе слушаем новинку Yesterday. Появится Бахти и Туркен. Невеста, ты же моя. Также трек Стерео. Новости и прогноз погоды с киноманами играем через 15 минут.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Присягнули на верность Родине. Минувшая суббота стала особенной для новобранцев Лидского погранотряда и Гомельской пограничной группы. На строевом плацу воинской части в Лиде они приняли военную присягу. Перед лицом своих товарищей в окружении родных и близких, командиров, ветеранов-пограничников и почетных гостей молодые люди произнесли клятву на верность Родине и своему народу. Видеосюжет смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством без права управления, 5 водителей нарушили установленный скоростной режим, 7 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую через дороги по пешеходному переходу, 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей переводили детей без детского удерживающего устройства, 25 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 11 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
1: По данным на 18 мая, яровых культур в Беларуси посеяно на площади 2 миллиона 133 тысячи гектаров, что составляет 94% от общей площади сева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области засеяно 318 тысяч гектаров, 96% от плана. Картофель во всех регионах страны посажен на площади 20 тысяч гектаров, что составляет 89% от плана. Планов 22 тысячи гектаров. Южная Корея официально отказывается от многовековой традиции употребления в пищу мяса собак. Полный запрет на разведение, забой и продажу животных для этих целей вступит в силу уже в феврале 2027 года. В республике уже закрылись более 80% специализированных ферм, а оставшиеся должны прекратить свою работу до конца года. Многие корейцы давно отстаивают идею, что четвероногие – это друзья и члены семьи, а не источник пищи. Тем не менее, около 10 миллионов жителей Республики Корея до сих пор употребляют собачатину в пищу.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.
0: Лидер РФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт подарочный. Нежный бисквит, соединенный с масляным кремом. Украшен обсыпкой из жареного дробленого арахиса. Порадует вас утонченным вкусом. Сделано в Беларуси.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ» 9.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 14 минут. Вот он, розыгрыш для наших киноманов. И подарочек тоже есть. Им будет скидка в 50 рублей на перманентный макияж PM House. По правилам, слушаем отрывок из какого-то фильма, мультфильма, сериала или ситкома. Ваша задача определить, откуда, из какого произведения я взяла этот отрывочек, и на номер 9703 прислать мне только название произведения. Думаю, тут понятно. Отрывок длится 28 секунд. Давайте слушать.
2: Как щеночку все интересно. Это моя комната, а это твоя постель. Это тебе кукла и рожок. Видишь, не проливается. Я налила туда кофе. Славный песик, ложись в кроватку. Эй, это моя! Слезь, убери руки. Не трогай ее, никогда не трогай.
1: Вот такой отрывок на сегодня. А из какого же он произведения? Как оно называется? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: дневной сеанс.
1: Ну что, пора подводить итоги, но перед этим давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Как щеночку все интересно. Это моя комната, а это твоя постель. Это тебе кукла и рожок. Видишь, не проливается. Я налила туда кофе. Славный песик, ложись в кроватку. Эй, это моя! Слезь, убери руки! Не трогай ее! Никогда не трогай!
1: Действительно, сегодня для вас я загадала милый, добрый семейный мультфильм под названием «Лило и Стич». Мультик здоровский, если еще не видели, обязательно посмотрите. Ну а что касается чемпиона, им стал слушатель, последняя цифра номера телефона 6404. Аплодисменты для вас, и именно вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.
3: You were the calm, I was the thunder. Sometimes you'd be gone, that's when I wondered what's on your mind, you kept on the cover. Still you look like nothing's changed.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно. Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54. Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла. Лидер ФМ.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: В 15.00 время точное. Привет, вот он, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку «Where We Go». Появится Джейсон Деруло и Меган Трейнер. Послушаем также LP. Обязательно будут новости, разумеется, доложим о погоде на завтра. И розыгрыши на сегодня еще не закончились. В этом часе еще сыграем.
0: Ты слушаешь.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На стеклозаводе «Неман» в Березовке создали призы для Республиканского фестиваля национальных культур, который 5-6 июня соберет в Гродно более 40 национальностей. В этот раз семицветик из лепестков ростков с капелькой росы, на двух алмазная грань, на третьем фрагмент белорусского орнамента, а на самой росе лазером нанесли логотип фестиваля и сделали его семицветным. Всего создано 40 хрустальных семицветиков, каждый высотой около 40 сантиметров и весом примерно 1,5 килограмма. В этом году на фестивале обещают масштаб 800 участников и до 280 тысяч гостей. В последние дни на территории региона зафиксирована новая волна обмана. Злоумышленники массово рассылают сообщения и совершают звонки в популярных мессенджерах. Представляясь сотрудниками пенсионного фонда, они убеждают граждан в необходимости срочного перерасчета пенсионных выплат. Цель аферистов – получить доступ к личным данным. Под надуманным предлогом они вынуждают жертву продиктовать код из СМС, назвать паспортные данные или, что особенно опасно, сфотографировать и отправить документы через мессенджер. Такие разговоры настоятельно рекомендуется прерывать немедленно. Пограничники в субботу обнаружили тушу лося на белорусско-литовской границе в Ашмянском районе, пишет Белта. Животное пыталось преодолеть колючее заграждение, установленное на литовской стороне, но получило глубокие резанные раны и погибло от кровопотери. С сентября 2021 года белорусскими пограничниками зафиксировано 64 случая гибели животных, ставших жертвами пограничных заграждений стран ЕС. В американском штате Вирджиния грузовой поезд на полной скорости протаранил ассенизаторскую машину. По данным полиции, водитель грузовика проигнорировал знак «Стоп» и попытался проскочить перед приближающимся составом. Сильнейший удар пришелся на заднюю часть автомобиля. Цистерну со сточными водами буквально оторвало от кабины и отбросило в кювет, а ее содержимое залило всю округу. Водитель грузовика выжил, но с тяжелыми травмами госпитализирован.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 15 часов 15 минут. Вот и заключительный розыгрыш на сегодняшний день. Правила его максимально просты. Расскажу вам про праздник, который сегодня отмечается. Вам нужно догадаться, о каком празднике идет речь, и на 9703 прислать его название. Наш победитель получит гидрогелевую пленку от магазина «Лайк», который находится по адресу Качана, 29, торговый центр «Лида Парк». Мне кажется, здесь все ясно. Я готова рассказывать вам про праздник. Итак, этот день выбран не случайно для этого праздника, и праздник в целом носит международный характер. Эта дата приурочена ко дню рождения выдающегося французского селекционера Виктора Лемуана, который создал более 200 сортов благоухающего кустарника, в честь которого праздник и есть. Вот, думаю, все. Больше не расскажу вам, потому что будет слишком просто. Итак, о каком празднике же идет речь? 9703, жду варианты.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте разбираться с нашим праздником загаданным. Еще раз о нем. Этот праздник носит статус международного праздника, и дата выбрана не случайно. Она приурочена ко дню рождения выдающегося французского селекционера Виктора Лемуана, который создал более 200 сортов благоухающего кустарника, в честь которого этот праздник и появился. Но я думаю, что было несложно, судя по вашим ответам, догадаться, что сегодня речь шла про Международный день сирени. И да, он, правда, сегодня отмечается. День сирени, международный, вот это был правильный ответ. Ну и нашим чемпионом сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 1637. Аплодисменты звучат в вашу честь. Именно вам достается гидрогелевая пленка от магазина «Лайк». За подарком забегайте Качана 29, торговый центр «Лида Парк».
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.

0: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Вход на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinskdrev.by.
0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
6: Вы достигли цели.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье. Ask yourself.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Возможность провести тонкоигольную аспирационную биопсию узлов щитовидной железы теперь есть в Лидской центральной районной больнице. Это значит, что пациентам больше не нужно ехать в столицу для проведения важной диагностической процедуры, которая считается золотым стандартом выявления природы узловых образований. Важную диагностику можно пройти на базе городской поликлиники номер 1. Подробнее на нашем сайте lidanews.by. 18 мая – Международный день музеев. По этому случаю в минувшую субботу в Лидском замке организовали культурно-познавательную программу «Эховиков в каменных стенах» совместно с Российским музеем «Смоленская крепость». Для посетителей была подготовлена разноплановая программа, работали интерактивные площадки в замковых башнях, мастер-классы. А в Смоленске сотрудники Лидского историко-художественного музея представили культурно-образовательную программу «Магия огня и света». На интерактивных площадках презентовали музей, Лидский замок и дом Валентина Тавлая. ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 0,2%. Об этом сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 94,5 миллиарда рублей или в сопоставимых 100,2% к уровню января-апреля 2025-го. Председатель палаты водителей такси Аланьи сообщил, что пассажиры нелегального пиратского такси на турецких курортах могут получить штраф в размере 3800 лир, 85 долларов. Экономия на поездке способна привести к финансовым потерям, об этом сообщают РИА Новости. В Турции действует нелегальное такси, известное как пиратское. Вызвать водителя можно через мессенджеры. Обычно стоимость поездки у таких перевозчиков ниже, чем у официальных служб такси. При этом предприниматели не платят налоги, а пассажиры в случае ДТП или конфликтной ситуации не имеют правовой защиты.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Три. Шесть плюс.
1: По дороге на работу мужчина поймал рыбу, признанную рекордной. Джесси Миллер работает водителем-экспедитором. И как-то раз по дороге на работу он решил потратить несколько минут на свою любимую рыбалку. Житель Агайд закинул удочку в реку и практически сразу подцепил рыбину, известную как краппи. Борьба была недолгой, хотя в какой-то момент Джесси чуть не упустил рыбу. Ведь он не ожидал, что улов настолько крупен. Когда же рыбак разглядел своего краппи, он понял, что вполне может побить рекорд штата. Правда, для этого ему потребовалось ехать на местный рыбный рынок. Взвешивать рыбину она потянула почти на 2 килограмма и получить подписи свидетелей взвешивания. Вот только выяснилось, что в Агае живут белые краппи и черные краппи, а улов нашего героя к ним не относится. Он гибрид. Но Джесси все равно может радоваться, ведь для его гибридного краппи завели специальную категорию, и улов стал первым гибридным рекордом штата Огайо.
0: Лидер FM. FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54. Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла.
2: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Водители грузовых транспортных средств в эти дни под особым вниманием госавтоинспекции. Профилактические мероприятия продлятся по 20 мая. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 14 по 20 мая на территории страны проходят республиканские профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. Основная цель данных мероприятий – профилактика снижения последствий ДТП с участием водителей большегрузных автомобилей. Наиболее распространенными нарушениями остаются нарушения дорожных знаков, а также правила перевозки грузов. В период мероприятия задействован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением. Мониторятся камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовых автомобилей. Уважаемые водители грузовых автомобилей, соблюдайте правила дорожного движения.
1: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 19 мая. С 9 до 13 часов в населенном пункте Жучки по улицам Вилинской Юбилейной. С 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Далекие по улицам Железнодорожной, Гагарина, Первомайской, Школьной, Беневичи, Огородники, Дубровинский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи. Защитник Роман Солдатов продолжит карьеру в другом хоккейном клубе. Об этом сообщает пресс-служба «Лиды». За два сезона в нашей команде Роман Солдатов вырос в одного из лидеров «Рыцарей». В прошлом сезоне он заслуженно был признан лучшим защитником экстралиги, а по итогам регулярного чемпионата стал самым результативным игроком своего амплуа – 34 очка в 52 матчах. И именно он завершил сезон с лучшим показателем полезности в нашей команде – плюс 20. С начала года Беларусь по безвизу посетили более 70 тысяч иностранцев, сообщает Белта. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетило более 1 миллиона 300 тысяч жителей Европы. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехало 69,5 тысяч человек. Компания Inter IKEA, управляющая франшизами бренда IKEA в 63 странах, объявила о сокращении 85 рабочих мест в рамках программы снижения расходов. Меры связаны с падением потребительского спроса, ростом издержек, стремлением снизить цены. Сокращения затронут около 3% персонала Inter IKEA, где работают 27,5 тысяч человек. Около 300 сотрудников будут уволены в Швеции, где расположен один из ключевых центров компании.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины, сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
5: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией, хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланч-часы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.com. Приятного вечера! Сушими.бай.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Девушка, повредившая чужую машину, оставила деньги и записку с извинениями. Этот автовладелец из Малайзии не обрадовался, когда увидел, что его припаркованная машина получила повреждения. Правда, на двери транспортного средства были оставлены деньги и записка с извинениями. Ее авторша сообщала, что она юная девушка с небогатым опытом вождения. Так и получилось, что молодая водительница по неосторожности задела чужую машину. Можно было бы похвалить незнакомку за ответственность, но герой этой истории все равно разочарован. Дело в том, что девушка оставила ему очень незначительную сумму – около $25, которой уж точно не хватит на ремонт. Впрочем, мужчина нашел в себе силы пошутить. Он заявил, что на деньги неосторожной водительницы нужно купить дешевую мазь в аптеке. А дальше остается лишь мазать пострадавший автомобиль и ждать, пока все само заживет. Приятного вам вечера и будьте осторожны на дороге.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Присягнули на верность Родине. Минувшая суббота стала особенной для новобранцев Лидского погранотряда и Гомельской пограничной группы. На строевом плацу воинской части в Лиде они приняли военную присягу. Перед лицом своих товарищей в окружении родных и близких, командиров, ветеранов-пограничников и почетных гостей молодые люди произнесли клятву на верность Родине и своему народу. Видеосюжет смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Лидская ЦРБ объявляет о начале оформления договоров на целевую подготовку специалистов с высшим образованием специальности здравоохранения. С 15 мая начал работу пункт выдачи целевых договоров, расположенный по адресу улица Мицкевича, 1, акушерский корпус, кабинет 306. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, плюс копию. Если поступающий младше 18 лет, обязательно присутствие родителя или законного представителя. Справки по телефону 54-38-85. Начальник Лидского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Кулак проведет прямую телефонную линию. Она состоится в среду, 20 мая, с 9 до 12 часов. Обратиться можно будет по телефону 80-154-655-103. Футбольный клуб «Лида» неудачно провел матч 7-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встречалась с «Минском-2». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2-1. «Лида» опустилась на 4-е место в турнирной таблице. Лидируют в первой лиге «Слоним-2017» и «Слуцк».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационное кольцо, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.com.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Всем отличного вечера. Микрочип помог хаски воссоединиться с хозяином спустя 12 лет. Хаски, попавшая в приют для животных в США, была истощена и измотана, выпавшими на ее долю трудными временами. Сотрудники приюта окружили собаку заботой и любовью, не забывая ветеринарной помощи. И в ходе ветеринарного осмотра удалось установить, что животное чипировано. Так люди и узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски по кличке Сьерра. Брайс безмерно удивился и разволновался, ведь он не видел питомицу очень долгое время, 12 лет назад потеряв ее в Нью-Мексико, 12 лет назад потеряв ее в более чем 2000 километров от ее нынешнего местонахождения. Сьерра вернулась к Брайсу, и растроганный хозяин убедился в важности микрочипов. Этот крошечный предмет удивительно полезен, ведь он позволяет воссоединять владельцев с их пропавшими четвероногими друзьями. Чудесного вам вечера и только хороших новостей!
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На 6-м форуме медийного сообщества Беларуси в Гродно прошла торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Золотая литера». Он проходит ежегодно и отмечает лучшие достижения в белорусской журналистике. Заветная статуэтка вручена корреспонденту «Лидской газеты» Лилии Левкович в номинации «Лучший аналитический материал» среди областных, районных, городских, печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий. 20 мая в 15 часов будет проводиться плановая проверка системы оповещения в городе Лиде и Лидском районе. Прозвучат сирены. Спасатели напоминают, услышав сигнал «Внимание всем!», включите телевизор или радиоприемник, прослушайте экстренное сообщение, действуйте по инструкции. Звук сирен – это призыв получить необходимую в экстренной ситуации информацию. На стеклозаводе «Неман» в Березовке создали призы для Республиканского фестиваля национальных культур, который 5-6 июня соберет в Гродно более 40 национальностей. В этот раз семицветик из лепестков ростков с капелькой росы, на двух алмазная грань, на третьем фрагмент белорусского орнамента, а на самой росе лазером нанесли логотип фестиваля и сделали его семицветным. Всего создано 40 хрустальных семицветиков, каждый высотой около 40 сантиметров и весом примерно 1,5 килограмма. В этом году на фестивале обещают масштаб 800 участников и до 280 тысяч гостей. В последние дни на территории региона зафиксирована новая волна обмана. Злоумышленники массово рассылают сообщения и совершают звонки в популярных мессенджерах. Представляясь сотрудниками пенсионного фонда, они убеждают граждан в необходимости срочного перерасчета пенсионных выплат. Цель аферистов – получить доступ к личным данным. Под надуманным предлогом они вынуждают жертву продиктовать код из СМС, назвать паспортные данные или, что особенно опасно, сфотографировать и отправить документы через мессенджер. Такие разговоры настоятельно рекомендуется прерывать немедленно. Лида приняла областной открытый конкурс «Фанфары Лидского замка». Лучших определяли в двух номинациях и двух возрастных группах. Всего свое творчество продемонстрировали 13 коллективов. Они исполнили по два разнохарактерных и разностилевых произведения. Личане не остались без наград. Образцовый духовой оркестр детской школы искусств стал лауреатом первой степени. Коллектив Лидской детской музыкальной школы искусств награжден дипломом лауреата второй степени.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ

0: можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 18 тепла.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Возможность провести тонкоигольную аспирационную биопсию узлов щитовидной железы теперь есть в Лидской центральной районной больнице. Это значит, что пациентам больше не нужно ехать в столицу для проведения важной диагностической процедуры, которая считается золотым стандартом выявления природы узловых образований. Важную диагностику можно пройти на базе городской поликлиники номер 1. Подробнее на нашем сайте lidanews.by. На Лидчине определили семью года. Районный этап республиканского конкурса состоялся во Дворце культуры нашего города. За звание лучших и право представлять регион на областном этапе боролись 5 многодетных семей. Претендентам на победу предстояло пройти 3 конкурсных задания. В итоге первое место заняла семья Павловских. Супруги Евгений и Юлия воспитывают 4 детей. Подробности на нашем сайте lidanews.by. 18 мая – Международный день музеев. По этому случаю в минувшую субботу в Лидском замке организовали культурно-познавательную программу «Эховиков в каменных стенах» совместно с Российским музеем «Смоленская крепость». Для посетителей была подготовлена разноплановая программа, работали интерактивные площадки в замковых башнях, мастер-классы. А в Смоленске сотрудники Лидского историко-художественного музея представили культурно-образовательную программу «Магия огня и света». На интерактивных площадках презентовали музей, Лидский замок и дом Валентина Тавлая. Служба занятости окажется действием в приобретении опыта работы выпускникам учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, и гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует по адресу: город Лида, улица Советская, 31.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 15-18 градусов тепла.

Мы это космос, космос. Трудный возраст, после. Убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту контры, контры. К черту гордость, гордость. В ней нет понта, нет понта. Твой самый громкий.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.